Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секундой позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are you lonesome tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are you lonesome tonight?»

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. «Пей первым» идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Во Франции намерены ужесточить правила для туристов на популярном маршруте Tour du Mont Blanc вокруг массива Монблан. Новые ограничения могут начать действовать уже весной будущего года. Главное изменение коснется размещения туристов. В летний сезон путешественникам планируют разрешать прохождение части маршрута только при наличии заранее забронированного места в гостинице, кемпинге или другом официальном объекте размещения. Свободные ночевки в палатках хотят ограничить. Вместо стихийных бивуаков туристам предложат специально оборудованные площадки. Места на них придется бронировать и оплачивать заранее. Контроль на маршруте усилят. Для этого предполагается создать так называемую «зеленую бригаду», сотрудники которой будут проверять наличие брони и соблюдение правил поведения в природной зоне. Кроме того, власти намерены ограничить перевозку крупного багажа между этапами маршрута. По словам инициаторов изменений, массовый туризм уже создает дополнительную нагрузку на природу, инфраструктуру и службы безопасности. В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели запустили сервис, предусматривающий отдельные входы для пассажиров без багажа. Нововведение позволяет путешественникам с ручной кладью не стоять в общих очередях на регистрацию, а сразу проходить к пунктам досмотра безопасности. Специальные гейты начали работу во всех трех терминалах воздушной гавани. Основным условием для использования выделенных коридоров является обязательное прохождение предварительной онлайн-регистрации на рейс. Новый формат обслуживания призван сократить время прохождения предполетных формальностей и оптимизировать пассажиропоток внутри терминалов.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день.

0: твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
3: В ленте.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
13: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: Радио Монте-Карло начинает вас знакомить с событиями сегодняшнего дня. В студии Александр Фадеев. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируется внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предлагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Проверка карточек товаров маркетплейсами через государственные информационные системы станет более тщательной с 1 октября. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Все карточки будут сверять с 12 реестрами и государственными информационными системами. Карточка не будет опубликована при отсутствии подтверждения в этих системах. Кроме того, регулярной перепроверке будут подвергаться уже размещенные позиции. Также маркетплейсы должны будут обеспечить возможность размещения в карточке сведения о маркировке, декларации и сертификатов. В Донской столице начались отключения горячего водоснабжения, которые затронут более сотни жилых домов и несколько социальных учреждений. Информацию об этом подтвердили в ростовских тепловых сетях. Ограничения будут действовать с 29 сентября по 1 октября. В зону ограничения подачи горячей воды попали многоквартирные дома на улицах Добровольского, Пацаева, Барко, Волкова, проспекте Космонавтов, бульваре Комарова. Кроме того, временные неудобства коснутся ряда образовательных учреждений. Без горячего водоснабжения останутся школы номер 17, 70 и 104, гимназия 118, а также детсады 88, 111, 267 и 272. В Ростове средние расходы родительских комитетов на подарки классным руководителям ко Дню учителя в этом году составят 3300 рублей. Такие данные озвучили аналитики сервиса «Суперджоб». Традиционно самым популярным презентом для учителей остаются цветы, которые планируют подарить 63% родительских комитетов. Букеты ростовчане часто дополняют другими приятными сюрпризами. В перечень наиболее востребованных подарков вошли и подарочные сертификаты, конверты с деньгами и сладкие наборы из конфет, чая или кофе. Россия заняла 10-е место в мире по потреблению кофе. Как сообщает РИА Новости, с октября прошлого года по сентябрь 2026 года мировое потребление данного напитка составило более 180 миллионов мешков. Из расчета 60 килограммов в одном мешке. Больше всего кофе пили в США и Бразилии. Далее следует Германия и Япония. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки. Евро – 96 рублей 6 копеек. В Ростове сейчас плюс 13 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. В любое путешествие без дозаправки. Для вас особое условие на покупку Exlantix ET в дилерском центре Esteo Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон 8 800 63 320 30 21.

Very happy.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону этим утром Яндекс.Карты оценивают на 4 балла. На улицах города местами затруднения. Самый плотный поток на Вавилова, Шибалдаева, площади Народного ополчения, Шибалдаева, стадионная от 56-й армии до Целиноградской улицы. Скорость потока составляет более 10 км в час, ну а время проезда около 15 минут. Столько же времени потратите на Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы. 10 минут простоите на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина и на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
16: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
17: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Оказывается, почти треть россиян раздражают новые слова из интернета. Об этом говорится в исследовании. Еще 27% предпочитают не использовать такие слова сами. Четверть опрошенных относятся к интернет-сленгу спокойно. По их мнению, одни выражения закрепятся в языке, другие исчезнут вместе с трендом. Для 37% участников важнее всего, уместно ли слово и понятно ли оно собеседнику. Еще 32% не любят сленг, независимо от того, кто его использует. А 17% раздражает, когда бренды и медиа намеренно вставляют интернет-слова в свою речь. Больше трети опрошенных считает, что словарям не нужно следовать за каждым трендом. При этом 28% допускает включение новых слов с пометкой «сленг», а 23% — если выражение широко используется и имеет понятное значение. В начале сентября проект «Слово года» определил 40 претендентов на победу в этом году. Аналитики предложили пользователям выбрать «Слово года» из 6 кандидатов этого лонг-листа. Самую большую долю голосов, 18%, получил нейрослоб, еще 16% выбрали слово «нишевый», по 14% у слов «red flag» и «six seven», «brain rot» и «prime error» набрали по 7%. При этом почти четверть признали, что не понимает ни одного из предложенных вариантов без поиска.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Улицы мира. На радио Монте-Карло.
2: Виа Торнабуони. Старинная улица Виа Торнабуони расположена в историческом центре Флоренции. Она появилась в 13 веке на месте бывшей городской стены и была лишь одной из многочисленных непримечательных улочек. Сегодня же Виа Торнабуони считается модным центром Флоренции. На ней расположены не только все дорогие бутики города, но и музей моды Сальватора Феррагамо. Он расположен в памятнике архитектуры 15 века, в старинном дворце Спини-Ферони, много лет принадлежащем семье Феррагамо. Одним концом Виа Торнабуони упирается в мост Санта-Тринита, возведенный через реку Арно. По одной из версий, Санта-Тринита был построен Бартоломео Аманати по проекту самого Микеланджело, но официально эта легенда нигде не подтверждается. С годами к мосту, который считается самым изящным во Флоренции, добавлялись новые элементы. Так, например, в 1608 году на Санта-Тринита появились фигуры, олицетворяющие времена года. В 1944 году мост взорвали нацисты, но горожане бережно его восстановили, причем из вод Арно были подняты все фрагменты старой конструкции.
1: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта

0: это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
10: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
11: Good luck, chum.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage — современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage — лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage — от 2 499 тысяч рублей. Подробности — dongfengmotor.ru.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Слушайте радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Посольство России пригрозило ядерным ударом при блокаде Калининграда. С таким заявлением выступили в дипмиссии России в Ирландии. По их данным, Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. В посольстве заявили, что в случае попытки стран НАТО установить блокаду Калининградской области, Москва может задействовать весь доступный арсенал, включая ядерное оружие, передает Коммерсант. В посольстве также допустили возможные удары по центрам принятия решений стран НАТО на ранней стадии потенциального вооруженного конфликта. В правительстве доложили о снижении числа киберпреступлений. Как сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко, за первые 8 месяцев этого года количество таких атак сократилось на 32%. По его словам, переломить прежнюю негативную тенденцию удалось благодаря мерам против телефонного и интернет-мошенничества. Григоренко отметил, что в России действует целый комплекс инструментов для борьбы с такими преступлениями. До этого вице-премьер сообщал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности, и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом. В Ростове пассажиры общественного транспорта пожаловались на лихачей за рулем. Горожане рассказали в пабликах, что водители автобусов устроили гонки на дороге. Пост они сопроводили видеозаписью. Информация привлекла внимание сотрудников полиции. Оперативники начали проверку, и личности водителей были установлены. В отношении мужчин возбудили административные дела за невыполнение требований правил дорожного движения. В Токио 34 дня подряд идет дождь. Осадки в столице Японии выпадают каждый день с 27 августа. Это рекорд в истории городских метеонаблюдений. Предыдущий рекорд держался с 2019 года. Тогда осадки фиксировали 33 дня подряд. Продолжительные осадки связаны с осенним фронтом, который с начала осени практически постоянно находился в районе острова Хансю. Автотуризм стал преобладающим форматом отдыха для россиян. Увеличилось количество бронирований в соседних регионах. Например, жители Москвы едут в Подмосковье и ближайшие области. В том числе Тверскую, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он выделил десятку направлений для летнего отдыха. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставрополье, Татарстан, Калининградская и Свердловская области, Крым и Приморье. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 14 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: У города свой ритм. У вас свой маршрут. Новый Esteo MX – выразительный снаружи, интеллектуальный и тихий внутри. Оцените премиальный комфорт Esteo MX на тест-драйве. Только в этом месяце эксклюзивные выгоды у официального дилера Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная, 1Г. Телефон 8 863 320 30 21.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Труднее всего сейчас проехать по проспекту Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Здесь скорость потока 6 км в час, время проезда около 20 минут. Чуть выше скорость на Вятской от Штахановского до Орской улицы. Здесь вы простоите около 15 минут. Также придется потратить столько же времени на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова и на Восточном шоссе Ворошиловском мосту, Ворошиловском проспекте от Пойменной улицы до Большой Садовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
5: Реклама.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Дженнифер Лоуренс возглавит фантастику «Потоп» режиссера «Обители зла» Зака Крегера. В центре сюжета окажется экипаж исследовательского космического корабля «Спиритус Мунди». Участники ловят сигнал с неизвестной планеты и обнаруживают на ней артефакт, способный изменять время. Warner Brothers выпустит фильм в зарубежный прокат 11 августа 2028 года. Крегер также написал сценарий ленты. Ранее он отмечал, что фильм не будет традиционным хоррором и сравнил его по тематике и настроению с 2001 год «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика. Инсайдеры также поставили «Потоп» в один ряд с «Чужим» Ридли Скотта. Актриса Линдси Лохан возглавит новую романтическую комедию «Return to You». Режиссером фильма выступит Марк Уотерс, снимавший Лохан в «Дрянных девчонках» и «Чумовой пятнице». Действие сюжета развернется в 2008 году. Успешной юристке по ошибке достается DVD от умирающей женщины. Диск был предназначен для мужа-отправительницы. Теперь главной героине нужно сделать все, чтобы найти супруга. Вместе с Лохан сыграет Генри Голдинг, сценарий сочинил Эрик Чапнелла. Точная дата релиза пока что не уточняется. Лохан в прошлом году снялась в сиквеле «Чумовой пятницы». В 2027 году с ней на Hulu выйдет сериал «Сосчитаемая ложь».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Плёский угол.
2: Что общего у геометрии и кулинарии? На первый взгляд ничего, но иногда именно форма становится главным смыслом блюда. Так произошло с плёским углом. Своё название этот пирожок получил именно благодаря виду. Тесто складывают так, что получается угол с открытой начинкой. Со временем форма стала узнаваемой и превратилась в локальный бренд. Основа классического варианта – копченая рыба, чаще всего лещ. Это логично. Плёс стоит на Волге, и рыба здесь всегда была частью повседневной жизни. Леща коптят на ольховой щепе с минимальным набором специй – солью, перцем и лавровым листом. После копчения рыбу разбирают, тщательно удаляя кости. Тесто для углов делают из смеси пшеничной и ржаной муки. Оно получается плотным, но при этом не перебивает начинку. Пирожки выпекаются быстро, около 10-12 минут, и получаются небольшими, аккуратными, с выразительным ароматом копченой рыбы. Считается, что сама традиция копчения рыбы в плёсе уходит в глубину веков. Есть даже легенда, что местного леща поставляли ко двору Ивана Грозного. Впрочем, современный плёсский угол – изобретение относительно недавнее. Он появился в 1990-х годах, когда местные кулинары попытались переосмыслить старые промыслы и превратить их в гастрономическую визитку города. С формой тоже связана своя история. По одной из версий, идея треугольного пирожка родилась в здании мучных рядов XIX века, расположенном на углу, отсюда и название. Со временем появились и вариации. Помимо классического леща, начинкой могут служить камчатский краб или визига, так называют высушенную спинную хорду стерляди. Встречаются и менее традиционные версии с курицей или ягодами, но именно копченая рыба остается главным и самым узнаваемым вариантом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
7: Я твой внутренний.

0: не механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asientifisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО «РБВ», ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
6: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Российский рынок акций начал день снижением. На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС потеряли по 0,1%. Фондовый рынок сейчас около 2260 пунктов. Сильнее других подешевели акции Роснефти, МТС, Алроса и Фосагро. При этом выросли бумаги Аэрофлота, Полюса, ВК и Т-технологий. Поддержку рынку оказывает нефть Brent, которая торгуется выше $103 за баррель. Оклады военнослужащих проиндексируют с 1 октября на 4%. Повышение также затронет сотрудников силовых ведомств военными и служебными званиями, например, военных Минобороны или полицейских. Оклады индексируются с учетом инфляции по решению правительства. Речь идет в том числе о надбавке за выслугу лет. Сенатор предложил сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Банкам необходимо ввести гибкое регулирование по оборотным кредитам предпринимателей не более 3% к ставке Центробанка. С инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, на рынке сложилась неоднозначная ситуация. Регулятор поэтапно снижает ключевую ставку, при этом банки, напротив, повышают ставки на оборотные кредиты для бизнеса. Сенатор добавил, что одновременно сформирован запрос на рассмотрение возможности увеличения лимитов по льготному кредитованию и лизингу для промышленного, малого и среднего предпринимательства. Официальная граница молодежного возраста в России составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
3: Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала лидером продаж на Amazon в Бразилии после того, как футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа рассказал о ней в соцсетях. 3 сентября Скарпа опубликовал видео о повести Толстого. С тех пор ролик на YouTube набрал 700 тысяч просмотров. Спустя 2 недели после публикации бразильские журналисты заметили, что «Смерть Ивана Ильича» стала самой продаваемой книгой в стране и до сих пор удерживает лидирующую позицию. Также резко выросло число запросов о повести в Google. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. В Ростове сейчас плюс 15 и местами идет небольшой дождь по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. В любое путешествие без дозаправки. Для вас особое условие на покупку Exlantix ET в дилерском центре Esteo Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон 8 800 63 320 30 21.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О небольших трехбальных заторах сообщает Яндекс.Карты. К этой минуте в Ростове-на-Дону на улицах города местами затруднения. Самый плотный поток на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Седова. Скорость потока составляет 8 км в час. Время проезда около 15 минут. 10 минут задержитесь на Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской улицы. 5 минут простоите на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина. Ну и столько же времени потратите на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Большой Садовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Сбор увеличился примерно на 1500 рублей из-за изменения курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра. Он составляет чуть более 1400 рублей. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и больше. По данным туроператоров, обычно испанскую визу сейчас оформляют примерно за 4-5 недель. Из африканских стран россиян больше всего интересует Танзания. Туристы стали в 3 раза чаще искать билеты в этом направлении. Такие данные приводит сервис билетных лазеек «Купи билет». При этом до покупки дело доходит реже, отметили эксперты. Похожая ситуация наблюдается с Тунисом и ЮАР. Поисков стало больше на 86% и 20% соответственно, но бронирований не так много. В числе самых популярных стран Африки также называют Марокко. Интерес россиян к этой стране вырос за год на 53%, а количество купленных авиабилетов на 137%.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. «Пей первым» идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Есть те, кто рисует интерьер. А есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Энн Хэтэуэй хотела принять участие в знаменитом шоу «Hot Ones», но врач посоветовал ей отказаться от съемок из-за беременности. В шоу ведущий Шон Эванс задает знаменитостям вопросы, пока они едят куриные крылышки с соусами, острота которых постепенно увеличивается. Эпизод с этим шоу появляется в новом фильме с участием Хэтэуэй под названием «Тайный дневник Верити». Появление актрисы на шоу не состоялось из-за опасений врачей. Специалисты посчитали, что острая еда может вызвать преждевременные роды. При этом актриса все еще надеется прийти на шоу. Сейчас Хэтэуэй беременна третьим ребенком от мужа Адама Шульмана. Они поженились в 2012 году. У пары уже есть двое сыновей – 10-летний Джонатан и 6-летний Джек. После выхода «Тайного дневника Верити» 2 октября актриса планирует на несколько месяцев сделать перерыв в работе. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Эпизод о Мэтью Перри». Он выйдет на стриминговом сервисе 27 октября и расскажет о жизни рано ушедшего актера. В проекте будет 3 эпизода. В них друзья, коллеги и родственники Перри поделятся воспоминаниями о нем и о его непростом жизненном пути. Актер не скрывал при жизни, что боролся с зависимостью на протяжении долгих лет. Режиссером картины выступила лауреат премии Эмми Мэри Робертсон. Она представила историю Перри, в которой оглушительный успех сочетался с глубоким одиночеством, а комедия с трагедией. В основу ленты легли интервью сестры Мэтью и Перри Буойк. Она впервые предстала перед камерой, чтобы рассказать о брате. Помимо нее в сериале поучаствовали друзья Перри: Роджер Кастильо, Дэвид Прессман, бывший президент NBC Entertainment Уоррен Литфилд, журналистка Мэри Макнамара, экс-девушка актера Рен Эштон и режиссер Джонатан Лин.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ПТБ, О0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
9: Ив Монтан. А Пари.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
2: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке. Получение на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А у нас большой матрас.
4: А у вас?
5: А у нас большой комод. Вот.
6: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
7: Как мы рады!
8: Как я рад!
9: А помог нам Мебельград!
10: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об искусстве. В антикварном магазине Японии обнаружили немую комедию 1919 года «Ван Арчи» американского актера и режиссера Билли Би Вана. Пленку купил Кохэй Окита, студент из города Сендай, который изучает историю кино. Он искал ранние фильмы, связанные со словом «анархия», и приобрел несколько старых катушек. На одной из них он увидел имя незнакомого ему актера Билли Би Вана. Студент заинтересовался и нашел через интернет исследователя творчества Вана Джона Тариота. Тот опознал фильм, Ван начал карьеру на Бродвее и в Водевиле, а позже основал кинокомпанию A Quiet Motion Picture Company. Свои немые комедии он снимал в окрестностях озера Сунапи в Нью-Гэмпшире. Ван Арчи известен не только для истории кино, но и как документ эпохи. Фильм сохранил виды улиц, зданий и жителей местных городков в 1919 году. 1 ноября фильм представят публике недалеко от места его съемок в оперном театре Ньюпорт в штате Нью-Гэмпшир. Вместе с ним покажут и другую комедию Вана «Где ваши мужья», которую обнаружили в 2017 году в библиотеке Конгресса США. По словам Тариота, другие фильмы режиссера все еще могут храниться неопознанными в архивах и частных коллекциях.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, кассиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, садовые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь — свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
6: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» – «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
14: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
16: 16+.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду и плюс 20 на термометрах.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
1: You're just

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекстер, специально для радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Apple TV представил дебютный трейлер остросюжетного сериала «Ноктюрн». Премьера состоится 30 октября. Главные роли в шоу исполнили Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битц. По сюжету следователь из Филадельфии приезжает в пригород Пенсильвании и сталкивается с серийным убийцем, отбывающим тюремный срок. В основу ленты положен роман «Лазарь» Ларса Кеплера. Создателем экранизации выступил Роуэн Жоффе. Первый сезон сериала насчитывает 10 эпизодов. В сети появились первые рецензии зарубежных критиков на метакомедию «Диггер». Новый фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту вызвал полярные реакции. На портале Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 53%, на Metacritic 44 баллов из 100. Проект с Томом Крузом в главной роли одни называют самодовольной и помпезной пародией на «Доктора Стрэндж Лава» Стэнли Кубрика, другие – дерзким и рискованным блестящим фильмом о климатическом кризисе. Работу Круза называют карикатурной и одновременно титанической. Особо выделяют работу художников. Кому-то из рецензентов она показалась великолепной. Некоторые сравнили ее со скетчами шоу Saturday Night Live. Круз сыграл в ленте Диггера Рокуэлла, нефтяного магната, чьи действия приводят к глобальной катастрофе. Герой решает исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Во втором плане снимались Джон Гудман, Риз Ахмед, Сандра Хюллер и другие. В мировой прокат Диггер выходит сегодня.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камферт. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Дочка Банк.
7: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на dochka.com. 18+.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
11: 16+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду и плюс 20 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
7: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО Озон Банк.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Ученые выяснили, почему людей не смущает плохая репутация их знакомых или друзей. Исследователи провели два эксперимента более чем с 2500 участников из Японии. Добровольцам рассказали про две гипотетические ситуации. Первая с участием соседей, вторая о двух коллегах. В обоих сценариях один человек обращался к другому за помощью, а второй либо соглашался, либо отказывал ему. Участников попросили оценить справедливость решения. Им также сообщили два факта о том, к кому первый собеседник обращается за поддержкой. Рассказали, какая у него репутация и помогал ли он лично этому соседу или коллеге в прошлом. Результат оказался неожиданным. Если участники знали, что человек с плохой репутацией раньше лично помогал собеседнику, его последующий отказ помочь оценивали куда более негативно. Испытуемые выносили более строгие вердикты, не обращая внимания на плохую репутацию персонажа. Люди куда спокойнее реагировали на отказ со стороны человека с хорошей репутацией, хотя формальных причин прощать его было меньше. И все же в итоге оценка поведения больше зависела не столько от репутации, сколько от того, какой была общая история общения просителя и отвечавшего.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: миллион.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре

0: и МТС Оптимус. Доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ВСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
13: 16+.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду и плюс 20 на термометрах.
2: Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. «Монте-Карло». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО Озон Банк.
3: Высоторимстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высоторимстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторимстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Омский театр признали самым маленьким передвижным театром в мире. Сцена умещается в ореховой скорлупе. Чтобы посмотреть спектакль театра «Лев», зрителю нужно иметь хорошее зрение или брать с собой очки. «Лев» придумала Юлия Михалева, уроженка города Тара на севере Омской области. Девушка окончила Томский государственный университет, поработала помощницей режиссера при кукольном театре и позднее переехала в Омск, где ставила детские спектакли. Свой передвижной театр Юлия основала в марте 2021 года, когда находилась в декрете. Название отсылает к имени ее сына. Сперва она назвала проект «Левушка», но потом переименовала, так как люди ошибочно думали, что это только для детей. Первые постановки Михалева показывала в небольшом чемоданчике. Однако вскоре ей захотелось еще больше камерности. Постепенно декорации становились все меньше и меньше, пока Юлия вовсе не начала размещать их в скорлупе грецкого ореха и фундука. Спектакль выглядит так. Юлия двигает пальцами и тем самым оживляет крошечных кукол на тонкой проволоке, пока все происходящее снимает камера. Спектакль транслирует на большом экране, чтобы зрители могли глядеться в детали. Режиссер также проводит специальные иммерсивные спектакли для незрячих и слабовидящих гостей. По словам Юлии, зрители устраиваются в гамаках, слушают дуновение ветра, наблюдают за сменой ароматов, трогают декорации. Михалев рассказала, что ее муж, владелец гравюрной мастерской, иногда помогает с техническим оснащением показов и всячески поддерживает ее.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Виадук Мио. Во Франции есть мост, который кажется почти нереальным, словно он не построен, а нарисован в воздухе. Это Виадук Мио, самый высокий автодорожный мост в мире. Он перекинут через глубокую долину реки Тарн и проходит рядом с небольшим городом Мио на юге страны. Одна из опор Виадука поднимается выше Эйфелевой башни, и уже это дает представление о масштабе сооружения. Длинная, почти невесомая лента дороги держится на тонких стальных колоннах и как будто парит над долиной. При этом конструкция рассчитана на экстремальные условия. Мост спокойно выдерживает сильные ветры, которые нередко дуют в этом регионе. Проект этого инженерного чуда разработал Мишель Верлужо, один из самых известных мостостроителей Франции. Он стоит и за другим знаменитым сооружением – Вантовым мостом Нормандия. Но Виадук Мио стал его самой амбициозной работой. Мост составляет часть автомагистрали А-75 и играет важную роль в транспортной системе страны. До его появления путь с севера Франции на юг был долгим и неудобным. Автомобилистам приходилось спускаться в узкую долину и стоять в многокилометровых пробках. Виадук решил эту проблему и открыл быстрый маршрут из Парижа к Средиземному морю. Формально дорога ведет к небольшому городу Безье, но на самом деле мост связал между собой север и юг страны, сделав путешествие в этом направлении гораздо быстрее и комфортнее. Впрочем, сегодня Виадук Мио – это отнюдь не только часть трассы, но и одна из самых впечатляющих достопримечательностей Франции.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным

0: Мирпэй, порядки, правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй – мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
4: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов. В А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
16: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Появился цифровой музей керамических мозаик из подземных переходов Ростова-на-Дону. Портал «Мозаичка» посвящен советским мозаикам 70-80-х годов. Авторы создали его, чтобы сохранить память об этих работах, пока часть из них не исчезла при реставрации местных переходов. На сайте вы можете изучить каталог мозаик, который связан с 4 локациями в Ростове-на-Дону. Все объекты отличаются по тематике и отображены на одной интерактивной карте города. В первом переходе вы увидите мозаику с сюжетами из Тихого Дона, с флорой и фауной региона, с ретро-футуристическим Ростовом-на-Дону. В других изображены азовские походы Петра I, казаки, школьный будник, покорение космических просторов и многое другое. На сайте создатели рассказали про мастеров, благодаря которым подземные переходы стали напоминать маленький музей. Авторами Ростовской подземной галереи стали мастера-облицовщики мост-отряда номер 10 под руководством Юрия Лабинцева. Эскиз готовил архитектор Салават Самакаев. Идею поддержал начальник отряда Георгий Былла. В бригаду входили, в частности, Дмитрий Антонина Черенковы, Надежда Миляхина, Валентина Чеботарева, Галина Лантугри, Анна Заколодная и другие. В 70-х и 80-х они создали панно не из смальты, а из чешской керамической плитки, которую под конкретный фрагмент красили, обжигали и вырезали вручную. Отсюда узнаваемый керамический почерк ростовских переходов, рассказывают создатели портала.

0: сложных случаях. В этом весь ТЭП. В этом весь ты. ТЭБанк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот ТЭБанк.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Соответствующее постановление подписало правительство. Сейчас на госуслугах есть три вида учетных записей. Упрощенная она позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам после указаний проверки персональных данных, подтвержденная дает полный доступ к услугам госуслуг, включая оформление документов, подачу заявлений онлайн. Минцифры указывают, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в регионах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу. В Ростове 17 октября пройдет традиционный осенний день древонасаждения. В рамках акции планируется высадить более 1500 деревьев и 5000 кустарников, сообщил глава города Александр Скрябин. Посадочный материал будут подбирать с учетом рекомендаций ботанического сада ЮФУ. В частности, растения появятся в парке Дружба на бульваре Комарова, возле переходного моста на проспекте Стачки, на Пушкинской у школы номер 80, в сквере Спортивной, сквере Аганова на улице Мусоргского, микрорайоне Платовском, в сквере Фрунзе и парка 80-летия Победы. До конца ноября в Ростове планируют высадить еще более 400 деревьев в рамках компенсационного озеленения. Работы пройдут на проспектах Буденновском, Нагибина и Шолохова, а также улицах Капустина, Портовой, Большой Садовой, Пушкинской, Российской, Советской, сквере Чуковского и на привокзальной площади. У вокзала Ростов-Главный новая достопримечательность – макет паровоза «Проворный». Его торжественно откроют ко дню компании РЖД, которая отмечается завтра. Уменьшенная копия паровой машины – не просто образ старинного локомотива, это символ зарождения российских железных дорог. Паровоз «Проворный» – как дань памяти всем железнодорожникам, которые когда-то трудились и трудятся по сей день на железной дороге. Над макетом трудились энтузиасты Северо-Кавказской дороги. Работали по старинным чертежам. Оригинал «Проворного» не сохранился. Самыми популярными направлениями для зарубежного новогоднего отдыха россиян станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Наиболее популярный период вылетов с 28 декабря по 4 января. Об этом заявили в Российском Союзе туриндустрии, исходя из текущих продаж. Значительный рост бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия прямых рейсов на Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. В лидерах также оказались Шри-Ланка, Турция и Китай. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. В Ростове сейчас пасмурно, небольшие осадки плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно с прояснениями до плюс 20. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: У города свой ритм. У вас свой маршрут. Новый Esteo MX выразительный снаружи, интеллектуальный и тихий внутри. Оцените премиальный комфорт Esteo MX на тест-драйве. Только в этом месяце эксклюзивные выгоды у официального дилера Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная, 1Г. Телефон 8 800 63 320 30 21.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. На Нансена от Цюрюпа до площади Страны Советов простоите не менее 25 минут. Малиновского задержит от проспекта Стачки до Портовой, Панфиловцев от ИЗС до 50-летия Россельмаша. Постоять придется на троллейбусной от Российской до Страны Советов, на Немировича Данченко от Ларина до площади Второй Пятилетки. Ну а перегруженные на 7 баллов Нансена в сторону Страны Советов, Малиновского в сторону ГПЗ. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален – это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Канал IMS анонсировал новый комедийный сериал «Счастливый Джек». Главные роли отца и сына в нем исполнит Чарли Шин и Мартин Шин. Артисты уже играли родственника в оскароносном фильме «Уолл-стрит» и на площадке сериала «Управление гневом». В новом проекте Чарли досталась роль бездельника Джека, который приложил воспитание детей на их диету. Однажды младшая дочь приводит в дом нового бойфренда, который годится Джеку в ровеснике. Это порождает ряд курьезных ситуаций и заставляет главного героя серьезно переосмыслить жизнь. Создатели «Счастливого Джека» выступят Джим Паттерсон и Мэтт Росс. Точная дата релиза неизвестно. Издание Bloomberg сообщило о скором уходе Дэвида Финчера из Netflix. Постановщик работал на стриминговый сервис с 2013 года. В 2020-м подписал с ним эксклюзивный контракт. Сотрудничество началось при создании сериала «Карточный домик». Кроме этого, Финчер снимал для Netflix два сезона «Охотника за разумом», «Байопик Манка» и «Триллер убийца». Последний полуметражный фильм Финчера и Netflix, авантюрная комедия «Дальнейшее заключение Клиффа Бута», выйдет в сети 25 декабря. Режиссер планировал заняться англоязычным ремейком игры в кальмара, однако сериал так и не был реализован.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Калагривский гусь.
1: Каждую весну небо над Костромской областью превращается в оживленный авиационный коридор. Тысячи диких гусей выбирают небольшой город Калагрив как главную остановку в своем путешествии на север. Наблюдать миграцию сюда ежегодно приезжают орнитологи и туристы, а сам город считается единственным местом в стране, где это зрелище можно увидеть так близко. Такое скопление птиц – редкость не только для региона, но и для всей Центральной России. И, конечно, это природное явление не могло не повлиять на местную жизнь. В Калагриве существует музей, посвященный гусям, а еще появился собственный гастрономический бренд – «Калагривский гусь». Здесь начали разводить домашних птиц, опираясь на старинные русские традиции приготовления. Вообще, костромская кухня издавна славилась блюдами из гуся. Его запекали с яблоками и медом, томили в печи, вялили грудку. Современные фермеры продолжили эту линию, превратив продукт в региональную гордость. Сегодня помимо целой птицы производят паштеты из гусиной печени, копченые грудки, выдержанный гусиный жир и даже косметику на его основе. Собственно, калагривский гусь как блюдо – это уже гастрономия высокого уровня. Благодаря климату и особенностям выращивания мясо получается особенно нежным и насыщенным по вкусу. Птицу часто готовят фаршированной. Внутрь кладут лук, курагу, фундук, сушеную клюкву, сливочное масло, белый хлеб, зелень, лимон и специи. Вес готового блюда может достигать 4 килограммов. А подают запеченного гуся традиционно с квашеной капустой или картофельным пюре. Разумеется, калагривский гусь давно вошел в меню ресторанов и гастрономические дегустационные сеты. Но это не еда на скорую руку, а скорее слоу-удовольствие. Блюдо, которое готовят долго и едят неспешно, наслаждаясь вкусом и атмосферой.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
2: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
1: Я доволен.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
11: Фрэнк Синатра. Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд. Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
15: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела 58 дел за нарушения на топливном рынке. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. Ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Учебные сирены запустят в Ростове 7 октября утром 10 часов 35 минут. Об этом сообщают ГВЧС Южной столицы. Во время проверки будут задействованы сирены и блоки акустического оповещения. Через мегафон прозвучит сообщение о проверке готовности населения. Горожан призывают сохранять спокойствие. 10 донских ветеранов СВО представят Ростовскую область на Кубке защитников Отечества Южного округа на следующей неделе в Краснодаре. Спортсмены выступят в пулевой стрельбе из лука, метании ножа, армрестлинге и пауэрлифтинге. Уточняется, что сегодня адаптивным спортом в регионе занимаются около 200 ветеранов. Они уже показывают высокие результаты. На недавних соревнованиях в Элисте дончане завоевали 2 золота по армрестлингу. Также в регионе сформирована команда по слэдж-хоккею, которая достойно выступает на всероссийских турнирах. Повесть Льва Толстого заняла первую строчку по продажам в Бразилии. Это произошло благодаря местному футболисту Густаво Скарпа. Как сообщается, он публикует видеообзоры на прочитанные книги. Ролик, посвященный повести Толстого, за 2 недели собрал более 560 тысяч просмотров. Напомню, в центре сюжета история чиновника, который на фоне тяжелой болезни осознает приближение смерти и переосмысливает прожитую жизнь. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. В Ростове пасмурно, плюс 15, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, плюс 20. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. В любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Exlantix ET в дилерском центре Esteo Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон 8 800 63 320 30 21.

0: Выход в свет на радио Монте-Карло.
1: Немного меланхолии от британцев Take Z в эту маленькую пятницу на радио Монте-Карло. Предлагаю разогнать это настроение и повернуть совершенно в другую сторону. Представьте, вместо капель по стеклу огни сцены, вместо шороха шин живой оркестр, ну а вместо тишины ритмы, от которых хочется двигаться. Именно такая энергия вас ждет на шоу, посвящение Майклу Джексону. Танцы, вокал, музыка, которая не оставляет равнодушным. Радио Монте-Карло предлагает заглянуть в игру «Выход в свет» и получить пригласительные билеты на это красочное шоу. 2 октября, ДК «Россельмаш». Данное мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет. И пусть уже настоящая пятница будет не про дождь, а про свет, ритм и эмоции, которые останутся с вами надолго. Дозвонитесь прямо сейчас по номеру 320-103.7, код города 863. Выбирайте места в зрительном зале, которое забронировало для вас радио Монте-Карло, и дайте себе повод улыбнуться посреди недели. Еще раз напомню, 320-103.7, код города 863. Желаю вам удачи!
0: Выход в свет на радио Монте-Карло.
2: Пробки на радио Монте-Карло.
3: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону ухудшилась, уже 8 баллов, серьезные пробки. На закрутке на 9-й линии до площади Химиков простоите не менее 35 минут. Панфиловцев задержит от Днепропетровска до Днепровского переулка, Нансена от Цюрюпа до площади Страны Советова и Шолохова от Энергетиков до Октябрьской площади. Постоять придется на Большой Садовой от Семашко до 9-й линии, на проспекте Шолоха от 14-й линии до Энергетиков и на Буденновском от Лермонтовской до Целиноградской. Сложно на Ворошиловском проспекте в сторону Гагарина и улицы Нансена к площади Страны Советов. Желаем вам хорошего пути.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс», проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября, ДК «Россельмаш». 12+.
14: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Автотуризм стал преобладающим форматом отдыха для россиян. Увеличилось количество бронирований в соседних регионах. Например, жители Москвы едут в Подмосковье и ближайшие области, в том числе в Тверскую, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он выделил десятку направлений для летнего отдыха. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставрополье, Татарстан, Калининградская, Свердловская области, Крым и Приморье. В московском аэропорту Шереметьево появилась возможность заранее забронировать место для автомобиля в многоуровневом паркинге S, расположенном напротив одноименного международного терминала. Под новую услугу выделили специальную зону на 58 парковочных мест, которая находится на первом этаже комплекса. Представители аэропорта отмечают, что в будущем сервис планируют расширить, добавив для автовладельцев возможность выбора конкретного парковочного слота на схеме. Система позволяет зарезервировать место в период от 30 дней до планируемой поездки, оставить транспортное средство на стоянке разрешается на срок до 30 дней.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Зинаида Гиппиус. «Мне нужно то, чего нет на свете». Эта строка Зинаиды Гиппиус могла бы стать не эпиграфом к ее творчеству, а лейтмотивом всей жизни. Поэт, прозаик, мыслитель, одна из самых загадочных фигур Серебряного века, она как будто всегда стремилась выйти за пределы возможного и в искусстве, и в личной жизни. Ведьма, богиня, легенда — так о ней говорили современники. И споры о том, кем же она была на самом деле, не утихают до сих пор. Эпатажная, свободная, резко выделяющаяся на фоне даже самых неординарных поэтов эпохи, Гиппиус разрушала шаблоны и в поведении, и в поэтике. В ее жизни было много эпатажа и свободы, но при этом стабильность. С мужем, писателем Дмитрием Мережковским, она прожила более полувека, несмотря на многочисленные романы и весьма нетрадиционные взгляды на брак. Впрочем, известна она не скандалами, а прежде всего своим уникальным литературным стилем и философской глубиной. Ее поэзия, особенно ранняя, была насыщена мрачной, почти мистической атмосферой. Многие стихи казались жутковатыми, словно заглядывали по ту сторону жизни и смерти. Первая публикация стихов Гиппиус состоялась в 1888 году в журнале «Северный вестник», когда ей было всего 19. Уже через 2 года она опубликовала первый рассказ, а затем и несколько романов «Мелкие волны», «Без талисмана», «Победители». В них критики отмечали постоянный мотив двойственности – ангельского и демонического в человеке. С течением времени ее литературный мир становился все более мрачным, тревожным и даже отчужденным от реальности. Возможно, именно эта эстетика и породила миф о ведьме или сатанессе Гиппиус. В начале 20 века Зинаида Гиппиус организовала один из самых влиятельных литературных салонов в Петербурге. Через него прошли будущие звезды Серебряного века – Александр Блок, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Николай Гумилев и даже молодой Сергей Есенин. Для многих из них этот салон стал трамплином. После визитов туда их стали активно публиковать. Человек, любовь, смерть – эти темы волновали Гиппиус с юности и стали стержнем ее творчества. Она пыталась осмыслить не только человеческую природу, но и место души в мире, в котором Бог кажется молчащим.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: «Выход в свет» на радио «Монте-Карло».
1: Ну, пока большинство слушателей радио «Монте-Карло» преодолевает восьмибальные заторы на улицах нашего города, к нам дозвонилась Маргарита. Маргарита, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как вам погодка сегодняшняя?
2: Располагает к тому, чтобы выиграть билеты и пойти в пятницу.
1: Ага, хочется все-таки поставить такую финальную, жирную, яркую точку в этой рабочей неделе.
2: Конечно. Отлично. Благодаря вам.
1: Маргарита, у меня для вас будут три варианта мест, которые для вас забронировало радио «Монте-Карло» в зрительном зале. Ваша задача — назвать именно те места, которые, ну вот, действительно, мы для вас приготовили. Готовы?
2: Готово.
1: Смотрите, вариант номер один — это 5-6 место. Вариант номер два — 9-10 место. Или вариант номер три — 19-20 место. Как вы считаете, какие ваши места?
2: Может быть, 19-20?
1: И это действительно так. Я вас поздравляю. Вам сегодня достаются пригласительные билеты на шоу «Посвящение легенде» Майклу Джексону. Маргарита, ура!
2: Спасибо большое, огромное радио «Монте-Карло». Вы сделали мой вечер и прекрасное завершение недели.
1: Ну и, собственно, для этого мы живем рядом с вами и, конечно же, дарим вам такие положительные эмоции. А вам хочется пожелать и приятного вечера, и всем слушателям, которые продолжают с нами жить в эту среду. Ну а завтра не пропустите очередной розыгрыш в нашем эфире. Напоминаю, мы разыгрываем пригласительные билеты на шоу «Майкл Джексон», шоу «Посвящение легенде», который состоится 2 октября в ДК «Россельмаш».
0: «Выход в свет» на радио «Монте-Карло».

радіо Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанк и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Мон».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россия и Сербия вновь продлили договор о поставках российского газа. Новое соглашение будет действовать до конца года. До этого контракт истекал сегодня. Условия поставок для Сербии при этом сохраняются прежними. Российский газ поступает в страну по Балканскому потоку. Кроме России, Сербия также получает газ из Азербайджана. С 8 октября в Ростовской области вводится единый регламент оповещения населения о ракетной беспилотной опасности. При подтверждении угрозы или ее отмене региональная система сирен будет активизироваться централизованно по всей территории Дона. Сигнал будет звучать 2 минуты 45 секунд. Порядок действий следующий. Сначала прозвучит прерывистый гудок «Внимание всем», после чего через сиренно-речевые установки будет транслироваться сообщение о характере угрозы. Под Таганрогом на 65% завершили расширение участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия». После работ 13 километров дороги с 70 по 83 километр станут четырехполосными. Этот участок входит в обход Таганрога. По нему ежедневно проезжают около 12 тысяч автомобилей. Трасса Р-280 ведет из Ростова через Мариуполь и Мелитополь в Симферополь. Дорогу расширяют поэтапно, не перекрывая движение. Сначала строят две новые полосы, переводят на них автомобили, после чего ремонтируют старые. Основание дороги уже готово на 72%. До окончания работ дорожникам предстоит сделать 12 съездов к Садовым товариществам, установить две новые остановки, светофоры на двух перекрестках. Также вдоль трассы появится около 7 километров освещения и более 20 километров барьерных ограждений. Полностью закончить работы планируют к октябрю следующего года. Виртуальные ассистенты с функциями защиты от мошенников набирают популярность среди россиян. Только в Ростовской области за год спрос на расширенные возможности такого помощника вырос на 16,5%. Основная аудитория цифрового ассистента в регионе – это люди старше 30 лет. Помимо блокировки спам-звонков, абоненты все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков, защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность». Топ регионов по активности входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская, Ростовская, а также Башкортостан, и десятку замыкают ХМАО «Югра», Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Саратовская области. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. В Ростове пасмурно, небольшие осадки, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, плюс 17. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: У города свой ритм. У вас свой маршрут. Новый Esteo MX выразительный снаружи, интеллектуальный и тихий внутри. Оцените премиальный комфорт Esteo MX на тест-драйве. Только в этом месяце эксклюзивные выгоды у официального дилера Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная, 1Г. Телефон 8 863 320 30 21.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на руках Ростова-на-Дону не изменилась. Все так же 8 баллов. Очень серьезные пробки на Театральном проспекте. От площади Химиков до Нижней Нольной простоите около получаса, как и на закрутке над 9-й линией до площади Химиков. Проспект Соколова задержит также на полчаса. От Пушкинской до площади Гагарина. Панфиловцев от АЗС до Днепровского переулка. Красноармейск от Крепостного переулка до Буденновского. Постоять придется и на Текучево от Журавлева до Буденновского проспекта, на Нансена от Буденновского до проспекта Михаила Нагибина. Загружены на 10 баллов. Ворошиловский проспект, площади Гагарина, Красноармейская, в сторону ЖД вокзала, как и Большая Садовая. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Студия Focus Features, Universal и Blumhouse выпустят следующий фильм режиссера Кари Баркера 7 мая следующего года. Картина будет называться «Все, кроме призраков». В центре сюжета окажется группа самозванцев, выдающих себя за исследователей паранормальных явлений. Все меняется, когда мошенники сталкиваются с реальной потусторонней сущностью. Сценарий Баркер написал вместе с Купером Томлинсоном, оба также сыграют в картине. Актерский состав дополнили Аарон Пол, Брайс Даллас Ховард и Вайолет МакГроу. Выйдут ли призраки в России, неизвестно. Обсессия была дебютным фильмом Баркера, вышедшим в мае этого года. Проект превратился в настоящий кассовый феномен. Лента собрала в мире 518 миллионов долларов при производственном бюджете в 750 тысяч долларов. Премьера фильма «Игра престолов. Завоевание Эгона» состоится 6 июня 2029 года. Режиссером станет Оуэн Харрис, сценарий написал Бо Уильяман. Новости о фильме появились в марте. Тогда сообщили, что в центре сюжета окажется король Эгон I Таргериен, также известный как Завоеватель. Действие развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о том, как Эгон и его сестры объединили 7 королевств. Зимой на HBO Max вышел другой проект во вселенной «Игры престолов» – приквел «Рыцарь семи королевств». Сериал основан на цикле Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игр престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи, рыцарь Дункан Высокий, и Декстер Сол Ансел, его юный оруженосец Эгг.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН. 111-774-668-98-40, 0+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «ООО ТАВТО» 0+.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Let's go dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанк и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру. Телефон рекламной службы
1: 333-2816. Que se ha convertido en río de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. В России захотели строже наказывать башир в самолетах. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Документ размещен в базе данных палаты, пишет ТАСС. Авторы документа о мерах борьбы с авиадебоширами предлагают расширить перечень нарушений пассажиров, которые позволят авиакомпаниям включать некоторых из них в черные списки. Также авиаперевозчикам разрешат обмениваться ими. В документе предлагается включать черные списки пассажиров, которые совершили мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованиям представителей власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, статья 201 КоАП России. Кроме того, документ предусматривает увеличение срока запрета на полеты с указанной авиакомпанией до 3 лет для тех авиадебоширов, которые повторили противоправные действия на борту. В настоящее время, согласно закону, в черные списки запрещено включать пассажиров за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, использование нецензурной брани, угрозы экипажу и попутчикам, агрессивное поведение, попытки устроить драку.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
11: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7 Агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Корона. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 14. Завтра в городе облачно, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Сомнолог Эндрю Макхилл и его коллеги провели исследование о том, какие привычки сильнее всего влияют на продолжительность жизни. Результаты оказались неожиданными даже для самих ученых. На первом месте среди факторов риска курения, а вот на втором – недосып. Исследователи выяснили, что сон менее 7 часов в сутки связан с меньшей продолжительностью жизни. Причем этот эффект сохраняется даже с учетом других важных факторов – питания, физической активности, уровня занятости и образования. По словам Макхилла, специалисты всегда понимали важность сна, но масштаб влияния оказался впечатляющим. «Мы всегда считали сон важным, но это исследование действительно подчеркивает его значение. Людям стоит стремиться спать от 7 до 9 часов, если это возможно», – отметил врач. При этом ученые подчеркивают, их выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь, но однозначно дают повод задуматься. Возможно, не стоит жертвовать полноценным сном ради идеальной диеты или изнуряющих тренировок. Ранее врач-эндокринолог Уильям Хусну рассказал, что улучшить показатели здоровья можно даже в позднем возрасте. Для этого он посоветовал увеличить потребление растительной пищи, а также не забывать о физической активности. Отдыхе после нее.

0: Реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
12: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина. Праздничный парад. Вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина. Праздничный парад. Вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Майс». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ОМАРИС. ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

Worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — это песня и музыкальная тема, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк», премьера которого состоялась 21 июня 1977 года. Песня была специально написана композитором Джоном Кендером и автором стихов Фредом Эббом к этому музыкальному фильму. В 1979 году композиция была несколько по-новому аранжирована и перепета Фрэнком Синатрой для альбома «Трилоджия Past, Present, Future». С тех пор она неразрывно связана с этими двумя исполнителями. По особым случаям Синатра и Минелли исполняли этот трек дуэтом.
0: Фрэнк Синатра. Нью-Йорк, Нью-Йорк.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер 261-01-320. Информационная продукция радиоканала.